По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, а это мисс, все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

0: Баранович FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду. Порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: 5 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

Баранович FM на 100.0. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Бел

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака 11А в Игореньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай, заходи к нам на Бадака 11А. Игоренька ждет тебя.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

периоды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

Волнениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов, в течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс!
3: Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Сим-карат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 90.
6: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Чему учили сказки, мы же всех точно помним.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Не сдал металлолом? Ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет? Фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
0: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи ФМ.
6: А представь, что нами управляют, что мы тут не главные. И кто-то смотрит сверху на нас, как на маленьких букашек, и смеется.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха утром 10-11 градусов. В течение дня 13-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши и Роллы». Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из Сим-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Сим-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +3529-689-77-78.
4: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
8: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: 7.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья, вы на волне 100NLFM, с вами Саша Чайка, и у нас впереди масса интересного. Готовимся к 2 часам полных сюрпризов и веселья. Начнем сегодня с рассуждений на тему удачи. Кто из нас не мечтал о том, чтобы она всегда была на нашей стороне? Поговорим о тех, кто сумел приручить эту капризную даму, и как можно привлечь удачу в свою жизнь. Затем перенесемся в мир книг и удивительных фактов о Японии. Поговорим о том, насколько некоторые книги могут изменить нашу жизнь, и о том, что в Японии есть остров с удивительными особенностями. После звездных приключений обсудим одну из самых популярных игр последних лет – Elden Ring. Узнаем, что же делает эту игру такой захватывающей и почему миллионы геймеров по всему миру не могут от нее оторваться. И, наконец, обсудим новость о загадочном монолите, который появился в самом неожиданном месте. Что это – послание из космоса, арт-объект или нечто большее? Попробуем разобраться вместе и обменяемся своими теориями. Буквально через пару минуток я к вам вернусь. А пока наслаждаемся моментом и помним, что в жизни иногда достаточно просто настроиться на правильную волну и насладиться подходящей

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, когда вам в последний раз удавалось что-то сделать на отлично с первого раза? Вот о чем мы сейчас и поговорим. Об успехах, которые приходят неожиданно и делают наш день. Ведь порой вселенная преподносит нам сюрпризы просто так, да еще и в режиме нон-стоп. А сейчас погрузимся в тайник мироздания, где каждая маленькая победа кроется за углом, а мир как игра, в которой уже есть шанс на крутой бонус. Главное не упустить свой момент и схватить удачу за хвост. В жизни каждого из нас иногда случаются моменты, когда все складывается как по волшебству. Мы находим деньги на улице именно тогда, когда в кошельке эхо, или умудряемся попасть в десяточку с закрытыми глазами. Ну, прям повод считать себя счастливчиком дня. Такие случаи заставляют улыбаться, не правда ли? Вроде бы внезапно закончились пробки, как только вы выехали на дорогу, или в нашем любимом магазине вдруг распродажа именно той вещи, за которую мы давно гонялись. Прям как если бы у нас был личный генератор удачи. И это не всегда должно быть что-то грандиозное. Порой так приятно заварить совершенно идеальную чашечку чая, когда аромат и вкус просто восхитительны. Или случаи, когда батарея телефона висит на 1%, но продолжает работать, пока мы не находим зарядное устройство. Ну, не магия ли? А что если эти невероятные случаи удачи не так уж и случайны? Может, они награда вселенной за оптимизм и умение радоваться малому? Представим, что за каждый позитивный взгляд на мир к нам возвращается маленький кусочек удачи. Как думаете, это могло бы объяснить, почему одним людям везет чаще, чем другим? Ну, почему нет, верно? Ведь в мире так много неразгаданных тайн, и он полон маленьких побед и неожиданных сюрпризов. Но самое главное, удача любит тех, кто умеет радоваться жизни, замечая и ценя эти моменты. Так что, держим глаза широко открытыми, а сердце готовым к приключениям. Кто знает, может, именно сегодня по дороге домой нас встретит наша очередная порция везения. А сейчас, перед коротким перерывом, давайте сделаем наш день еще чуточку лучше. Под следующий трек мы точно почувствуем порцию свежей удачи. Пусть он наполнит нас энергией и вдохновением продолжать замечать и ценить эти маленькие счастливые случаи жизни. И помним, удача любит тех, кто верит

0: Реклама.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «бутикавто.бай».
5: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Мир в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, сейчас мы поговорим кое о чем, что каждый день нас окружает, но чья история заставляет удивляться и восхищаться. Это изобретение изменило жизни миллионов людей, и без него современный мир был бы совсем не таким, каким мы его знаем. А знали ли вы, что в древности чтение считалось особым искусством, доступным не всем? Представим монаха, который переписывает книги вручную. Если я напишу здесь еще пару строк, вот теперь это похоже на бестселлер. Шутит он, добавляя свои собственные заметки на полях. Или вот ученик, который впервые видит иллюстрации в книге. Так вот как выглядит дракон, я-то думал, это просто большая ящерица с крыльями. А что если бы в средние века книги были бы настолько тяжелыми, что их было бы тяжело даже открыть? Представим древнего критика, который пытается написать рецензию на такую книгу. Ну, судя по обложке, это должно быть захватывающее чтение. Думаю, 5 из 5. Решает он, не желая признавать свое бессилие. Или если бы первые библиотеки вводили штрафы не за просрочку возврата, а за то, что книги возвращались слишком чистыми. Вы что, вообще не читали? Вот вам штраф за недостаточное изнашивание страниц. Даже в средние века люди находили способы сделать чтение частью своей жизни, несмотря на все трудности. Может, у них и не было электронных или аудиокниг, но зато у них было безграничное воображение и желание делиться знаниями. А сейчас представим место, где у его обитателей в навыке чтения нет особой необходимости, потому что там живут самые милые существа на свете. Знали ли вы, что в Японии есть остров, населенный исключительно кроликами? Этот удивительный остров называется Акунасима, и его пушистые обитатели стали настоящими звездами среди туристов. Представим, как кролик, сидящий на пляже, говорит: «Эй, ребята, кто сегодня на пикник?» А его друзья-кролики отвечают: «Только если у тебя есть морковка и салат». А что если бы у нас тоже был такой остров, но с другими животными? Представим остров, населенный только котами. Доброе утро, коллеги. Сегодня у нас день кошачьих игр, мог бы сказать начальник на утренней планерке. И не случай в магазине. Извините, у вас есть игрушки для кошек, которые можно взять на остров? Даже самые необычные идеи могут стать реальностью и принести радость многим людям. Остров Куносима с его пушистыми обитателями напоминает нам о том, что в жизни всегда есть место для удивительных открытий и веселья. И не пропустите следующий выпуск, где я расскажу вам о том, как ученые обнаружили, что муравьи строят подземные города, используя исключительно маленькие лопатки и каски. Оказывается, муравьиные кучи — это всего лишь верхушки муравьев.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. А сейчас мы поговорим о том, как заглянуть в далекие миры и увидеть то, что раньше было недоступно человеческому глазу. Но речь пойдет не о телескопе, а о чем-то более загадочном и увлекательном. О том, как погрузиться в мир, полный опасностей, приключений и магии. Обсудим одну из самых популярных игр последних лет, которая сочетает в себе элементы фэнтези, ролевой игры и экшена. А теперь давайте приоткроем завесу тайны, обсудим сюжет персонажа, игровой процесс и вместе погрузимся в мир эпических приключений. Elden Ring – игра с огромным открытым миром, который можно исследовать часами напролет, где каждый может выбрать свой собственный путь. Я сам провел немало часов в этом удивительном мире, не могу сказать, что Elden Ring – это настоящее произведение искусства. Здесь каждый уголок таит в себе опасность или приключение, а каждый бой – это прям вызов навыкам и стратегическому мышлению. Может показаться, что эта игра только для хардкорных геймеров, но это не совсем так. Она подойдет и тем, кто только начинает свой путь в мире видеоигр. Благодаря гибкой системе прокачки и разнообразию заданий, каждый игрок сможет найти здесь что-то интересное для себя. Например, мне очень запомнилась битва с боссом Роданом Мечом Звезд. Я потратил на него несколько часов, но в последний момент я использовал все свои силы и смог таки его победить. Это был один из самых запоминающихся моментов в игре. А что если в мистическом мире Elden Ring скрыты врата к бесконечным историям и эпическим приключениям? Мир, где каждый шаг на новой земле подразумевает опасность и возможность обрести мощь, и где воздух пронизан магией, а ветер несет таинственные шепоты древних эпох. И что если именно в этом мире мы можем найти ответы на глубокие философские вопросы и открыть для себя новый горизонт духовного роста? Так что Elden Ring — это не просто игра, а целый мир, который ждет своих исследователей. А сейчас предлагаю отдохнуть и насладиться треком, который подарит нам волшебные эмоции и вдохновит на новые подвиги. Пусть он запомнится нам как музыкальное сопровождение к нашим самым захватывающим приключениям не только в игровом мире, но и в реальной жизни. И помним, что не только в игре, но и в реальном мире у нас есть возможность создавать свою историю, полную смелости и приключений.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Ого, какое кольцо! Откуда?
3: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
2: Класс!
3: Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции! Симкарат! Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переносимся к новости о загадочном монолите, который появился рядом с Лас-Вегасом. Что это за таинственное творение? Какие загадки оно скрывает? Какие мысли и теории у вас вызывает это событие? Новость о монолите рядом с Лас-Вегасом похожа на звезду, сверкающую в темной ночи и приглашающую нас в увлекательное путешествие в мир загадок и тайн. Представим, гуляем мы по пешеходной тропе недалеко от Лас-Вегаса, и вдруг на горизонте видим нечто загадочное. Монолит высотой 6 футов 5 дюймов. Как вы думаете, что это за странный объект? Может быть, это послание из космоса или просто необычное произведение искусства? Ведь в мире загадок всегда найдется место для фантазии и удивления. И кто знает, может быть, этот монолит просто решил зайти в гости на Землю, чтобы удивить нас своим присутствием. Ведь в нашем мире всегда есть место для неожиданностей и загадок, не так ли? А что если этот монолит – это часть какой-то глобальной загадки или просто шутка высших сил? Может быть, он призван напомнить нам о том, что в нашем мире всегда есть место для удивительных и необъяснимых явлений? Или, кто знает, может быть, это просто часть космического арт-проекта, который станет темой для множества теорий заговора и фантастических рассказов? Кажется, монолиты, как и загадки, делают нашу жизнь более интересной и таинственной. Важно помнить, что даже в самых обыденных моментах может скрываться что-то удивительное и невероятное. Пусть этот монолит станет для нас символом того, что в мире еще много неизведанных уголков и тайн, которые ждут своего открытия. А теперь предлагаю насладиться треком, который, как монолит, наполнит этот день тайнами. Пусть эта музыка станет нашим проводником в мир фантастики и воображения, где возможно все. Ведь даже в самых неожиданных местах могут скрываться ответы на наши самые потаенные вопросы и желания.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, почему бы нам сейчас не поразмышлять на особую тему, которая поможет нам найти внутреннюю гармонию и спокойствие? Может показаться, что в наше время непрерывного движения и суеты обрести внутреннее равновесие — это почти как найти иголку в стоге сена. Но давайте медленно и осмысленно спустимся на самое дно моря суеты, чтобы оттолкнуться и увеличить свои шансы на обретение всепоглощающего спокойствия хотя бы на время нашего эфира. А сейчас давайте вместе исследуем эту благородную почву и вдохновимся своей внутренней силой. Потихоньку погружаемся в мир внутреннего баланса, где каждый из нас имеет свой уникальный ключ к счастью и может достичь единства в мыслях, эмоциях и действиях. Представим, что наша душа – это самая волшебная фортепиано-клавиатура, на которой каждая клавиша представляет собой определенное состояние и эмоцию. Но истинная магия заключается в умении нажимать на клавиши в правильной последовательности, чтобы создать гармоничную мелодию. Может, самое великое искусство и заключается в том, чтобы позволить нашим мыслям играть в прекрасном единстве с нашими чувствами и действиями. Ведь иногда струнные и позитивные мысли помогают нам поддерживать внутреннее спокойствие, добавляя светлые оттенки даже в самые тяжелые моменты нашей жизни. Кажется, именно поэтому нам так важно находить время для покоя и самоанализа, чтобы искать внутренние диссонансы, которые могут нарушить гармонию, и после устанавливать новые аккорды для создания сбалансированной мелодии. А что если наше внутреннее состояние представить в виде танцев наших эмоций? Иногда они вихрем переплетаются, радость играет польку, грусть — мелодию вальса, а спокойствие — тихую музыку вечера. Но все они вместе танцуют в согласии, создавая красивый и совершенный балет нашей души. Так что приглашаю ценить и наслаждаться этим праздником внутреннего баланса, который каждый из нас может воспроизвести своим уникальным танцем эмоций. А сейчас приглашаю отвлечься от суеты и насладиться треком, который как раз поможет нам настроиться на нужную волну, принесет с собой чувство умиротворения и покоя и вольется в наши души через уши, словно мелодия природы. И помним, что гармония всегда рядом, стоит лишь прислушаться к себе и найти время для небольшого отдыха.

0: Реклама.
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик «Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: в деталях. Беззаботное образование. Итак, друзья, настроим свои антенны на частоту удивительного, ведь у меня для вас есть кое-что особенное. Что скажете насчет того, чтобы развить стереотипы о звездном небе? Держитесь, ведь сейчас мы собираемся пройти через созвездие невероятно интересных фактов. Кто бы мог подумать, что звезды, которые мы видим в ночном небе, на самом деле могут быть уже погасшими. Вот бы послушать разговор двух светил в галактике. Эй, Полярис, взгляни, как на нас пялятся все эти земляне. Уверен, они не знают, что мой блеск уже на пенсии. Что если звезды — это галактические пенсионеры, проводящие свой затянувшийся отпуск в небесах? Знаешь, Бетельгейзе, я уже отсветил все, что мог. Пора уступить место молодым небесным талантам и исчезну со сцены со звездным достоинством. Звездное небо — это не просто светильник ночи, а музей великолепных космических древностей. А мы можем лишь гадать, какие из этих светил уже завершили свое долгое и яркое представление. А сейчас давайте переместимся чуть ближе к Земле, но не отлетая далеко от голубого полотна, где майские жуки со своими маленькими крыльями мастерски покоряют ночное небо. Небольшая смена декораций от космических глубин к вечернему сиянию. А знали ли вы, что майские жуки — это настоящие ночные летчики? Оказывается, эти парни предпочитают путешествовать по атмосфере именно под покровом ночи. Не удивлюсь, если у них есть свой майский жук UR.
1: Дамы и господа, пожалуйста, пристегните свои листья. Мы готовимся к взлету в лунное свечение.
0: А что если майские жуки — это маленькие пилоты ночного неба? Возможно, в их мире идут напряженные обсуждения.
2: Коллеги, наш следующий полет простирается в направлении к саду бабушки Марфы. Говорят, там лучшие листья сирени в округе.
0: Будто жуки или люди, у каждого свои забавы и свои полеты. Возьмем с майских жуков примеры и научимся также ловко уклоняться от повседневных проблем и летать навстречу новым открытиям. А в следующий раз не пропустите эксклюзивное открытие. Ученые наконец выяснили, почему песок преследует носки в стиральной машине. А ждите откровенного интервью с одной из песчинок, которая все расскажет о своих мотивах и предпочтениях в выборе носков. Станет ли это открытием года или новой головоломкой в нашей жизни, узнайте из

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

Вселенная за кадром. Приключения в мире фантазий. Следующий поворот ведет нас в огромный мир, где сила одного кольца может изменить все. Да, господа и дамы, наша сегодняшняя тема связана с героями, волшебством и приключениями, которые оживают на страницах удивительного произведения и в сценах не менее удивительных фильмов. А сейчас разворачиваем карты, проверяем свои мечи и оживляем магию, потому что прямо сейчас мы выдвигаемся в Средиземье. Погружаемся в мир, где эльфы, люди, гномы и, конечно, хоббиты сопротивляются могуществу всепоглощающего зла. «Властелин колец», фильмы и книги по этой вселенной собрали поклонников по всему миру своей неповторимой историей, и как можно не восхищаться мудрыми словами Гэндальфа и упорством Фродо. И все ради одного кольца. Но самое интересное – это то, как эта история оказывает влияние на нас, проникает в наши души и заставляет нас верить в силу добра и дружбы. И кто из нас при просмотре трилогии особенно в детстве, не мечтал о том, чтобы прокатиться на коне по таинственным уголкам Средиземья или стать храбрым союзником Братства Кольца. Но не подумайте, что «Властелин колец» — это только серьезная и темная история. В ней также есть место для остроумных моментов и неожиданных шуток, которые привносят в картину легкость. И думаю, в мире случился бы хаос, если бы кто-то забыл свое обручальное кольцо так же, как это произошло с Сауроном, с его кольцом всевласти. Сразу бы начались те еще приключения. А что если с Сауроном случилось похожее недоразумение, которое привело к тому, что он просто забыл, где оставил свое уникальное кольцо. И его посещают все эти его злые идеи, просто потому что он, бедняга, не может справиться с потерей своего любимого украшения. Но, как говорится, если вы потеряли что-то дорогое, потом не удивляйтесь, если вокруг вас начнутся эпические приключения. А сейчас послушаем трек, благодаря которому сможем почувствовать себя смелыми героями Хоббитона, готовыми успешно конфронтировать с любыми врагами. Поэтому бережем свои кольца и помним, что и в реальном мире каждый из нас может стать героем своей собственной эпической истории.

0: Реклама.
1: Во-во-во, и голенько полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака 11А. Взял от 10 штук, скидка. Взял от 20 штук, скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Теперь давайте представим, что мы слушаем загадочные звуки океана. Переносимся в мир океанских глубин, где обитают развитые и величественные существа, и подробнее рассмотрим увлекательную вселенную глубоководных загадок и тайн. Из глубин океана до нас доходят новости, которые могут перевернуть наше понимание общения в мире животных. Ученые взялись за амбициозную задачу – расшифровать язык кашалотов. Представляете, скоро мы сможем узнать, о чем говорят эти морские гиганты. Надеюсь, они не обсуждают последние сплетни океана. А кто знает, а может быть, они даже обмениваются шутками, анекдотами на своем языке или проводят свои собрания и дискуссии о важных вопросах, таких как выбор места для следующей океанской вечеринки или планирование своих миграции. А что, если мы сможем не только понять кашалотов, но и научиться у них чему-то новому? Возможно, они знают секреты морских глубин, на которых нам и не снилось. Или у них есть своя версия телеграмма для общения на дальних расстояниях. Так что в следующий раз, когда услышим клики и свисты кашалотов, помним, что это не просто звуки, это целый разговор. И кто знает, может быть, скоро мы сможем присоединиться к их беседе, если, конечно, найдем подходящий языковой пакет для перевода. И пока мы ждем новостей из глубин океана, давайте насладимся треком, который, как и кашалоты, способен без слов передать глубину эмоций и поможет нам глубже погрузиться в свои мечты. И помним, что иногда самые важные сообщения перед

Прогулки по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Так, друзья, вот и пролетел наш двухчасовой эфир как одно мгновение. И пора подводить итоги. Мы с вами успели погрузиться в глубокие размышления внутренней гармонии. Согласитесь, в поисках этого пресловутого баланса иногда проще найти звезду на небе или майского жука на своем плече. Заодно и узнали, что мы видим только прошлое звезд, а майские жуки – настоящие мастера акробатики. Мы нырнули в мир Средиземья и вместе обсуждали, кто круче – Гэндальф или Леголас. Ну и, конечно, как же без новостей о кошелотах, этих настоящих гигантов океана, которые могут не только нырять на глубину до 3 километров, но и общаются между собой уникальным языком. Эх, представляю, какие там на глубине виды. Хоть все рано или поздно заканчивается, но где-то там нас еще ждет много интересных тем и неожиданных поворотов. До следующей встречи на волнах 100.0 FM. И помним, жизнь как хорошая.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Авто выбирай на бутик «Автобай».
4: Авто продавай на бутик «Автобай».
3: Авто меняй на бутик «Автобай».
4: Авто покупай на бутик «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 2-3 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха в течение дня 13-15 тепла. Вечером 11-13 градусов, ночью ожидается 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 1395.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс. Счастливая.
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Наше радио. Барановичи ФМ.
1: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Yeah.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара «Йо Суши» и роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Только с 18 сентября по 1 октября.
1: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
0: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Реклама.
1: Белавтомаз сервис СТО «Барановичи» приглашает на работу слесарей по ремонту грузовых автомобилей, диагноста и электрика, мотористов-агрегатчиков, официальное трудоустройство, заработная плата по результатам собеседования. «Барановичи», Пролетарская, 179, телефон 8-029-121-1056.
2: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одеяния белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу – силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
3: Суббота. «Наши песни». В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. «Наши песни».
4: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Баранович ФМ». Формат «Finest Hour» – час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы подчистить хвосты, провести работу над ошибками и сосредоточиться исключительно на новинках инди-музыки. Закроем сезон, а по осени, как известно, проснутся титаны и релизов станет значительно больше. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. Все пытаемся преодолеть острый дефицит времени, а получается с трудом.

Royal Blood – знаменитый английский дуэт из Уэртинга, который неожиданно вернулся к жизни и анонсировал новый студийный альбом. Дата и трек-лист обозначены, осталось дождаться ноября. Вообще, осень становится все более и более впечатляющей по количеству знаковых возвращений и дебютов. Идем дальше – Florence Road.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: The Thermals. Без шуток, легендарная американская группа, о которой мы знаем все или примерно все, и с которой мы трогательно прощались ровно 10 лет назад, когда музыканты разошлись по сольным проектам и официально прекратили существование. Сейчас трио все еще расформировано, остался только лидер группы Хатч Харрис, и он решил, что лучше существовать в формате группы одного человека, чем пропасть без вести или исчезнуть полностью. Как это выходит, послушайте.

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то мы вернулись в классический формат, чтобы говорить исключительно про новинки сегмента инди-музыки, сделать необходимые интригующие анонсы на осень, постараться не забыть сказать что-то важное. Как ни крути, во всем этом непрекращающемся ни на секунду потоке новостей нет-нет и столкнешься со старыми знакомцами.

Fontaine's DC – главный анонс недели от главной рок-группы сегодняшнего дня. Опять новый этап, опять новое звучание. Есть люди, которым сложно усидеть на месте, они постоянно в пути, постоянно меняются. Не все могут похвастаться безупречным музыкальным вкусом, однако в этом случае результат впечатляющий. Идем дальше. The Strokes.

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Альбом недели.
1: A Hole to See the Sky Through. Седьмой студийный альбом дискографии выдающейся английской команды Mystery Jets и первый полноформатный релиз коллектива за 6 лет. Одна из главных пластинок года довольно тепло принята музыкальной критикой. Штука в том, что даже если вы не знакомы, не знаете каталога Mystery Jets с историей и дискографией, еще не слышали их приемов, не изучили ходы, то можно включить новый альбом, здесь вся палитра, все фишки и инструменты с любого момента в любое время суток, и это блестяще.

0: наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо-мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, кропотливо изучает плейлисты, отвлекается на уведомления и замирает в движении.

Фиби Бриджерс, популярная американская певица, которой удалось собрать все значимые награды в мире музыки, при этом не покидая границы жанра инди, что уже является большим достижением. Обычно мы застреваем в рутине, все предсказуемо, очаровательно. В качестве примера «Palace».

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Удивительная штука, человеческая память, одни и те же события с течением времени у разных людей могут полностью забыться или превратиться в совершенно непохожие друг на друга воспоминания. Хван Сок Йон. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший-плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Tower.

Осталось сделать последний шаг – Bell X1. Еще одно знаковое возвращение, но без конкретики. Новый студийный альбом коллектива пока никак не обозначен. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
2: Барановичи FM на 100.0.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

Барановичи ФМ. Наше радио. What's going on?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

Барановичи FM. Наше радио. Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

в Минск, где меня ждут. Если бы мне предложили жизнь изменить с нуля, я бы всегда выбирала столицу.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: Страна. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятны. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, осадки маловероятные. Ветер переменных направлений 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 9-11 градусов. В течение дня 15-18 тепла.